хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

свежее и по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков.

0: Комфорта 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Слип Форте со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
1: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Шашлычные колбаски для жарки, определенные виды, 300 граммов, одна котная, 2 евро и 89 центов. Десерт Карумс Панна Кота, определенные виды, 140 граммов, 69 центов. В магазинах ЛАЦ по всей Латвии. Особенно удобны и выгодны доставки продуктов на дом, в Риге, а теперь и в других городах Латвии. Смотри в интернете LATS.LV.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца 10 штук, евро 79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Lidl стоит того.

0: Басовая.
1: Вау, ничего себе предложение. Стиральная машина LG на 9 килограммов, 399 евро. Аэрогриль 8 литров, 49,99. Холодильник Горенье 268 литров, всего 249 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
2: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.

Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.

0: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит! На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того!
1: Ar tinti var izpausties citur. Veskredi digitālajā filiālē dokumentus pārakstē elektroniski. Ienāc Veskredi LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu. 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
3: Circle K. Mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
5: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūras posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
8: Arī tu?
7: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
8: Nekad.
7: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēja distance.
8: Pievienojies!
9: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на Vision Express LV.

в эти выходные дни установится по-летнему теплая погода. Сегодня днем в субботу возможны дожди, а воздух прогреется лишь до 16-20 градусов тепла. Однако уже завтра, в воскресенье, станет теплее. Максимальная температура воздуха 22-26 градусов тепла. В понедельник влияние антициклона усилится, и на большей части территории страны воздух прогреется до 20-25 градусов, а местами до 27-28. All-time favorites.

0: Главный партнер ТОП-РАДИО.
1: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Куриные яйца 10 штук, €79. Молоко ультрапастеризованное 1 литр, 55 центов. И туалетная бумага XXL 32 рулона 5,49. Лидл. Стоит того.
2: Вау! Ничего себе предложение! Акустическая панель 2,7 метра, 16,99. Складской стеллаж 5 уровней, 19,99. Унитаз Домолетти с крышкой, всего 39,99. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Хорошие цены в магазинах ЛАЦ. Сосиски Винес вареные без оболочки 1 килограмм от Foreverс 4 евро и 29 центов. Томатный соус Лац Изласе оригинальный 440 граммов 1 евро и 29 центов. Новинка полукопченые колбаски Истас Меднейку от Резекнес Гаррис Комбинац 350 граммов 2 евро и 19 центов. В магазинах Лац по всей Латвии.
4: Grila sezona ir spilvas sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
5: Spilva labi, iet kopā.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals.
7: Wow!
6: No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Sāļa fileja sulīgā. Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maksima.
8: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Neuromed Sleep Forte со скидкой 60%. А Magvit Plus и масло для душа Bioderma Atoderm всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
9: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

А теперь немного мировой автомобильной статистики. Пока одни бренды спорят, кто сделает самый быстрый электромобиль, другие ведут куда более важную гонку за первое место по продажам. И за последние 5 лет в этом рейтинге произошло немало сюрпризов. По итогам 2025 года крупнейшим автопроизводителем мира вновь стала Toyota. Японский концерн продал более 11 миллионов автомобилей и сохранил мировое лидерство. На втором месте остается Volkswagen с результатом почти 9 миллионов машин. А вот дальше начинается самое интересное. Главным открытием последних лет стали китайские компании. Бренд Build Your Dreams, который еще совсем недавно не входил даже в топ-15, совершил настоящий рывок. А в 2025-м продал более 4 миллионов автомобилей, став одним из мировых лидеров рынка электромобилей и обогнал по продажам даже Tesla. Не отстает и Geely. За 5 лет компания

более чем вдвое увеличила продажи с 1,3 до более чем 3 миллионов автомобилей. В то же время многие известные японские и европейские бренды теряют позиции. Honda опустилась с 5 на 8, а Nissan с 7 на 10. Продажи Mercedes-Benz, Renault и BMW также снизились по сравнению с 2020 годом. Крупным игроком остается и концерн Stellantis, который объединил бренды Fiat, Chrysler, Peugeot, Citroën и другие. В прошлом году компания заняла 5 место в мире с результатом около 5,5 миллионов автомобилей. А вот американским производителям становится все сложнее удерживать свои позиции на мировом рынке. General Motors сократил продажи. Ford показал небольшой рост, но главным двигателем мировой автоиндустрии сегодня все увереннее становится Китай. Похоже, мировая автомобильная карта стремительно меняется. Если еще 10 лет назад все смотрели на Японию, Германию и США, то сегодня все чаще приходится учить новые автомобильные имена. И все чаще они звучат по-китайски.

жаркую погоду водители тянутся к тени деревьев. Кажется, что так салон автомобиля останется прохладным. Но на деле экономия на солнце оборачивается настоящей атакой на кузов. Сегодня расскажу о скрытых угрозах такой стоянки. На автомобиль сыплется целый букет загрязнителей. Это древесная смола, пыльца и птичий помет. Причем на жаре все это не просто оседает, а буквально впитывается в лакокрасочное покрытие. Итог печальный. Мутные пятна, испорченный защитный слой лака и стойкие дефекты. Все это содержит химически активные вещества, которые при длительном контакте способны разрушать верхний слой покрытия. В жаркую погоду этот процесс значительно ускоряется, поэтому даже несколько дней без очистки могут привести к появлению трудноудаляемых следов. Кстати, пытаться отколупнуть смолу или помет жесткой губкой – идея еще хуже. Следует забыть о щетках и подручных средствах. Они оставляют царапины на лакокрасочном покрытии. И проблема только усугубится. Между прочим, если уж парковаться под деревом – это необходимость, то придется следить за кузовом чаще обычного. Здесь главное правило – не затягивать смойкой дольше пары-тройки дней. Чтобы не получилось, сделали как лучше, а вышло как всегда.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Дизельный двигатель, изобретенный Рудольфом Дизелем в 1893 году, у многих ассоциируется с грязным дымным выхлопом. Этот образ укрепился в сознании людей благодаря черному дыму, который оставляют дизельные грузовики и поезда, даже несмотря на более высокую эффективность и меньший объем выбросов углекислого газа. Владельцы внедорожников по-прежнему ценят дизель за внушительный крутящий момент. Однако к этому году выбор моделей с такими силовыми установками стал скуднее. Еще совсем недавно дизельные автомобили активно продвигались по всему миру как экологически чистое решение. Однако все надежды на рост их популярности, особенно в США, серьезно пошатнулись после скандального расследования Университета Западной Вирджинии в 2015 году. Тогда руководство концерна Volkswagen было вынуждено признать факт масштабной фальсификации данных о выбросах. Для этого использовалось специальное программное обеспечение, тайно установленная на 500 000 автомобилей в США и 11 миллионов по всему миру. В итоге зеленая репутация дизельных технологий, особенно в Соединенных Штатах, оказалась серьезно подорванной. Именно тогда многие прозрели и узнали, что даже при заявленной топливной эффективности дизель далеко не всегда оказывается безупречным с точки зрения экологии. Следует отметить, что проблема загрязнения окружающей среды двигателями волнует человечество с момента их изобретения. С появлением новых научных данных, указывающих на пагубное влияние выбросов, конструкторы начали совершенствовать как бензиновые, так и дизельные моторы. Дискуссия о том, какой двигатель чище, не утихает и по сей день. Но имеют ли они смысл в условиях строгих экологических норм, которым сегодня подчиняется автопром? Ответ зависит от выбранных критериев оценки и методики подсчета. При прямом сравнении сжигание литра топлива в дизельном двигателе выделяет примерно на 10% меньше углекислого газа и других парниковых газов, чем такой же объем топлива в бензиновом моторе. Однако это лишь часть общей картины. Дизельный двигатель, в отличие от бензинового, всасывает больше воздуха, а воспламенение топлива происходит от высокой температуры сжатого воздуха. Поскольку в воздухе содержится 78% азота, в процессе работы образуются окисы азота, вещества, относящиеся к категории загрязнителей. Принятый в 1970 году в США закон о чистом воздухе был нацелен на борьбу со смогом, окутывавшим американские города. Последующие поправки к нему были направлены на решение таких проблем, как выбросы оксидов азота, кислотные дожди, истощение озонового слоя и глобальное потепление. Особое внимание к дизельным выбросам возникло после того, как Всемирная организация здравоохранения в 2012 году официально признала их канцерогенными для человека. Продолжим после небольшой паузы.

Сегодня у нас максимально актуальная тема. Так какой же двигатель больше загрязняет окружающую среду? Бензиновый или дизельный? Часть вторая. Существенную помощь в достижении установленных экологических нормативов, в частности, американскому агентству по охране окружающей среды, оказало внедрение передовых технологий очистки выхлопных газов. Речь идет о каталитических нейтрализаторах для бензиновых двигателей и сажевых фильтров для дизельных. Последние стали обязательными для большинства дизельных автомобилей с 2009 года. Каталитические нейтрализаторы на бензиновых моторах начали применять еще в 1976 году. Важной вехой стало и требование в 2017 году, которое обязывало нефтепереработчиков поставлять бензин со сниженным на 97% содержанием серы по сравнению с уровнем 2004 года. Эта мера также внесла свой вклад в уменьшение токсичности выхлопа всех автомобилей, как новых, так и старых. При выборе автомобиля потребителям важно понимать, что хотя дизельные двигатели более экономичны, они обычно производят больше загрязняющих веществ по сравнению с бензиновыми аналогами. При этом возраст техники имеет принципиальное значение. Старые автомобили с любым типом двигателя оказываются наиболее проблемными не только из-за износа, но и из-за отсутствия современных систем нейтрализации выбросов. Благодаря покрытиям из драгоценных металлов, трехкомпонентные каталитические нейтрализаторы позволяют бензиновым двигателям выбрасывать на 30% меньше оксидов азота по сравнению с дизельными, преобразуя токсичные вещества в относительно безопасные – воду, азот и углекислый газ. В дизельных двигателях сажевый фильтр улавливает частицы в выхлопной системе, а затем сжигает их до состояния золы при повышенной температуре выхлопа. Однако такие фильтры нуждаются в регулярном обслуживании. А для преобразования в азот и воду необходимо добавление специальных растворов на основе мочевины, например, AdBlue. Тем не менее, международное исследование 2017 года показало, что современный дизельный автомобиль с сажевым фильтром выбрасывает меньше углеродосодержащих твердых частиц, чем бензиновый. То есть правильное сочетание конструкции двигателя и технологии очистки выбросов может радикально снизить загрязнение независимо от типа топлива. То есть хороший дизельный автомобиль может быть экологически чистым, а бензиновый, наоборот, грязным.

0: Встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
1: Trīs ādas nost nevelkam. Vestkredit digitālajā filiālē iepazīsti mūsu cilvēcību. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam melones Vidusāzijas 1,19 eiro kilogramā. Ar paldies karti olīvu izpaidu eļļa Goccia d'Oro. 1 litrs 3,99 eiro. Kafijai Lavazza 20% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
6: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 eiro un Sula vai Nektārs Cido divi veidi 1 litrs 1,39 eiro.
7: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
8: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле Цимс АБЦ.

0: Одинцовое.
1: Ого, такие свежие! И по такой хорошей цене это того стоит. На этой неделе в Lidl. Молодой картофель в сетке 1 килограмм 77 центов. Потрошенный цыпленок без антибиотиков 1 килограмм 2,79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl. Стоит того.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие, компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих.

Лето в Европе бьет температурные рекорды, а машина, оставленная на солнце, всего за несколько минут превращается в настоящую сауну на колесах. Но, как выяснилось, пережить жару можно и без дорогого ремонта кондиционера. Эксперты советуют обратить внимание на простые автомобильные аксессуары, которые помогут сделать поездку комфортнее даже в самый зной. В первую очередь это компактные USB-вентиляторы и портативные вентиляторы, которые надеваются на шею. Они не заменят климат-контроль, но заметно облегчает поездку, особенно в старых автомобилях или если кондиционер временно не работает. Хорошо помогают и солнцезащитные экраны на лобовое стекло, а также шторки на боковые окна. Они не дают салону так сильно нагреваться во время стоянки. А если автомобиль приходится оставлять под открытым небом, то можно по возможности слегка приоткрыть окна с установленными дефлекторами. Это улучшает вентиляцию и снижает температуру внутри. Еще один полезный совет – перед поездкой открыть все двери на пару минут или первые минуты ехать с открытыми окнами, чтобы выпустить раскаленный воздух. И только после этого включать кондиционер. Так система быстрее создаст комфортную температуру. А тем, кто часто ездит на дальние расстояния, есть смысл брать с собой термокружку или небольшой термобокс с охлаждающими элементами. Прохладная вода в дороге иногда спасает не хуже самого кондиционера.

Старую Ригу ждет большой ремонт. Будет красиво, удобно и современно. Именно так обещают сделать исторический центр. Правда, есть одно «но». Прежде чем любоваться обновленными улицами, придется несколько лет потерпеть строительные заборы. В ближайшие 3 года в Старой Риге пройдет масштабная реконструкция стоимостью почти 12 миллионов евро. Проекты, включая замену старой брусчатки, обновление инженерных сетей, новое освещение, озеленение и, что особенно важно, строительство полноценной системы ливневой канализации. Сейчас

Дождевая вода уходит в бытовую канализацию, и эту проблему, наконец, собираются решить. Одной из особенностей проекта станет возвращение исторической брусчатки шведского периода. Ее специально обработают и отшлифуют, а швы между камнями сделают уже, чтобы по улице было комфортнее ходить всем, включая людей с ограниченными возможностями. Так что старую Ригу ждет непростой период. Но если все пойдет по плану, через несколько лет туристы будут фотографировать не строительное ограждение, а обновленные улицы, которые, надеюсь, переживут еще не одно столетие.

В эти выходные дни установится по-летнему теплая погода. Сегодня днем в субботу возможны дожди, а воздух прогреется лишь до 16-20 градусов тепла. Однако уже завтра, в воскресенье, станет теплее. Максимальная температура воздуха 22-26 градусов тепла. В понедельник влияние антициклона усилится, и на большей части территории страны воздух прогреется до 20-25 градусов, а местами до 27-28.

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 13. jūlijam. Vidusāzijas melone. 1 eiro 49 centi kilogramā. Arktiskā palija. Zivs uz ledus. 10 eiro 99 centi kilogramā. Augsti kūpināts bekons amerikāņu gaumē. Rakvere. 450 grami iepakojumā. 4 eiro 99 centi. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Вау, ничего себе предложение! Ножницы для газона Makita 79,99. Самоходная газонокосилка Oko 129 евро. Комплект садовой мебели, стол и 6 стульев 129 евро. Касинукай. Предложение действует до 12 июля в магазинах Касинукай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
4: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире, 3 на 3.

0: Партнер ТОП РАДИО.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
3: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
4: С 8 по 12 июля Verde Electronics. Холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные. Холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
3: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
4: RD Electronics. У нас есть вся.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитискас дарбибас вейцайем.
6: Вы говорите «крака». Я говорю «дил».
7: «Крака».
6: «Дил».
8: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
9: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi

0: BitLV und Salonus. Bitte.
1: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl стоит того.

Кажется, если человек приезжает на заправку на Porsche или Mercedes-Benz, вопросов к нему обычно не возникает. Но, как выяснилось, дорогой автомобиль еще не гарантия того, что водитель собирается платить. В Риге полиция задержала мужчину, который, похоже, решил, что полный бак можно получить по схеме «уехал, значит, оплатил». В Пардагове сотрудники госполиции задержали 26-летнего жителя Латвии, которого подозревают в серии краж топлива на автозаправках Риги и Рижского региона. По данным следствия, с марта по июль этого года он действовал по одной и той же схеме. Приезжал на АЗС, заправлял автомобиль и спокойно уезжал, не оплатив топливо. На данный момент полиции известно как минимум о 6 таких эпизодах. Причем передвигался подозреваемый вовсе не на стареньком автомобиле, а на люксовых Porsche и Mercedes-Benz, которые принадлежали другому владельцу. Чтобы не попасться, на машины устанавливались иностранные номерные знаки, которые регулярно менялись. И это еще не все. Во время одного из визитов на заправку мужчина прихватил не только топливо, но и бутерброды. Сейчас против него возбуждено уголовное дело. Полиция считает, что установленные 6 случаев далеко не полный список. И расследование продолжается. Дорогая машина действительно может произвести впечатление. Но счет на кассе все равно никто не отменял. Забавный парнишка, все выглядит так, как будто он думал, так будет продолжаться вечно. Видимо, он только что родился. Сразу, в 26-летнем возрасте. И поэтому пропустил важное выражение этого мира. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. И то не все.

0: Со следующего года ЦСДД планирует запустить дистанционное оформление и получение водительских удостоверений. Это означает, что продлить или заменить права можно будет через электронные сервисы, без визита в центр обслуживания. Но есть условия. Нужно пройти медицинскую проверку, не иметь неоплаченных штрафов, а фотография и подпись в базе должны быть не старше 5 лет. Для безопасности вход в систему будет только через государственную электронную авторизацию, чтобы никто не смог оформить права за другого человека. Готовое удостоверение можно будет получить по почте, через ПК-мат или, если хочется, по старинке забрать лично из ЦСДД. Если изменения утвердят, новые правила вступят в силу со 2 января будущего года. Похоже, очередь в ЦСДД постепенно переезжает в интернет. Осталось только дождаться дня, когда и экзамен по вождению можно будет сдавать, не выезжая из гаража. Это, конечно, юмор, но кто знает, к чему мы придем дальше в этом мире.
1: Топ Мьюзик. Прямо сейчас. Песня из Топ 20.
2: Это Топ 20. Топ Радио. 11-я позиция.

0: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
1: С 8 по 12 июля в Arda Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие, компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Arda Vehicles LV или в магазинах Arda Electronics по всей Латвии.
0: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
1: Arda Electronics. У нас есть вся.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
4: All time favorites.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Формула-1. Гран-при Великобритании. Любопытная статистика. Квалификация. Выиграв квалификацию в Сильверстоуне, Кими Антонелли завоевал 5-й пол в карьере и в текущем сезоне. Пол Антонелли 152-й в истории команды Mercedes. Ближайший ориентир 177 полов у McLaren и 53-й для итальянцев. Ближайший ориентир 70 полов у финнов. Пол Антонелли 257-й в истории моторов Mercedes. По этому показателю они вышли на первую строчку в общем рейтинге, опередив Ferrari 256. Второе место Шарля Леклера, второе повторение его лучшей стартовой позиции в этом сезоне. Это 45-й старт Леклера с первого ряда в карьере Шарля и 449-й первый ряд для Ferrari. Третью квалификацию подряд Льюис Хэмилтон закончил третьим. Джордж Рассел квалифицировался четвертым, уступив напарнику больше 0,3. Теперь счет в паре пилотов Mercedes 5-4 в пользу Кими. Показав 5-й результат в квалификации, Айзек Хаджар второй раз в сезоне опередил напарника по Red Bull Макса Ферстаппена. Второй раз подряд и 4-й раз в текущем сезоне Ландо Норрис квалифицировался 6-м. 7-е место – худшая стартовая позиция Ферстаппена в 6 последних гран-при. Гонка. Выиграв гран-при Великобритании, Шарль Леклер одержал 9-ю победу в карьере, столько же побед у Оскара Пиастри и Марка Уэббера. Это 250-я победа в истории Феррари. Финишировав вторым, Джордж Рассел впервые поднялся на подиум в Сильверстоуне. В его карьере это 29-й подиум, столько же подиумов у Карлоса Сайнса. Для Mercedes это 350-й гран-при и 322-й подиум. Льюис Хэмилтон закончил гонку третьим. Это 207-й подиум в его карьере и 16-й в Сильверстоуне. Хэмилтон лидирует по числу подиумов на одной трассе. На второй строчке он же и его 13 подиумов в Барселоне. Хэмилтон сейчас является единственным гонщиком, который проехал всю дистанцию прошедших гран-при – 559 кругов. Уикенд в Сильверстоуне оказался самым результативным в этом году для Феррари. С учетом субботнего

спринта команда заработала 51 очко. Ландо Норрис впервые в сезоне финишировал четвертым. Пятое место Айзек Хаджара, второе повторение его лучшего результата в сезоне. Француз преодолел рубеж 100 очков за карьеру. Шестое место Лиама Лоусона, второе повторение его лучшего результата в сезоне. Седьмое место Арвида Линдблада, второе повторение его лучшего результата в сезоне. Восьмое место Габриэля Бартолетто на Ауди, его лучший результат в этом сезоне. Финишировав девятым после старта с 19 места, Франто Колапинто отыграл больше всех – 10 позиций по ходу гонки. Его напарник Пьер Гасли финишировал 10-м. Команда «Альпин» третий раз в сезоне заработала очки двумя машинами. Следующий этап пройдет уже скоро, 19 июля. Нас ждет Гран-при Бельгии.

Если этим летом дороги в районе Ульбарки и Огры напоминают большую стройку, не удивляйтесь. Но есть и хорошая новость. Все это ради того, чтобы ездить, ходить и крутить педали стало безопаснее и удобнее. В Ульбарке уже началось строительство новой кольцевой развязки возле средней школы. Здесь полностью обновят дорожное покрытие, уложат новый асфальт и сделают перекресток более безопасным для автомобилистов и школьников. Завершить работы планируют уже к середине ноября. А в Огрском крае параллельно строят новую пешеходно-велосипедную дорожку от Тинужи до Огры. Она будет шириной 2,5 метра с асфальтовым покрытием, зонами отдыха, скамейками и велопарковками. Кроме того, вдоль маршрута установят современное энергоэффективное освещение, чтобы пользоваться дорожкой было комфортно и в темное время суток. Большую часть финансирования проекта обеспечивает Европейский фонд регионального развития, а завершить строительство также планируют до ноября.

0: Вспоминают они лишь когда появляется скрип или вибрация. Хотя регулярная профилактика способна предотвратить серьезные поломки и ненужные расходы. Тормозная система нуждается в ежегодной проверке, даже если она работает без нареканий. Причем автопроизводители часто не включают детальный осмотр тормозов в регламент техобслуживания, так как условия эксплуатации у всех разные. Езда по трассе – это одно, а бесконечные городские пробки – совсем другое. И именно последний вариант чаще всего становится причиной загрязнения и коррозии направляющих, из-за чего колодки начинают клинить, а детали перегреваются. Выбор тормозных дисков – задача посложнее, чем кажется. Качественное изделие, в отличие от дешевого аналога, отличается точной геометрией и особым составом чугуна с присадками. Эти присадки повышают устойчивость к коррозии и обеспечивают стабильную работу. Любопытно, что многие владельцы семейных машин косятся в сторону перфорированных или слотированных дисков, полагая, что они эффективнее. Но эта технология пришла прямо из мира автоспорта, и для обычной езды по городу чаще всего избыточно. Штатных дисков вполне хватает, а перфорация из-за скопления грязи и абразива может, наоборот, ускорить износ колодок. Такие диски оправданы, если вы постоянно катаетесь по горным серпантинам или участвуете в трек-днях. Выбирая колодки, важно обращать внимание не только на состав фрикционного материала. Наличие противоскрипных пластин, фасок и пропилов напрямую влияет на тишину и эффективность торможения. Кстати, скрип часто исчезает после обычного обслуживания механизмов, даже без замены колодок. Продольный пропил помогает отводить продукты из носа и снижает вероятность писка, меняя частоту колебаний. Фаски на торцах ускоряют притирку, поэтому первые сотни километров после замены лучше избегать резких торможений. По маркировке колодок можно определить их эффективность в холодном и горячем состоянии. Но более высокий индекс не всегда панацея. Слишком агрессивные колодки могут ускорить износ других компонентов. Для большинства серийных машин оптимален класс FF. Это баланс между эффективностью и комфортом. Что касается керамики, она тише и меньше пылит, но может требовать прогрева и стоит дороже. В повседневной жизни качественные полуметаллические колодки часто не уступают по характеристикам. Собирать комплект тормозов из деталей одного бренда есть смысл, если это крупный производитель, тестирующий совместимость. С упаковщиками такой гарантии нет, но если оба компонента качественные и подходят по параметрам, смешивать бренды можно. Главное правило – на одной оси колодки должны быть идентичными, а вот передние и задние оси могут различаться по марке. Иногда вибрация при торможении не говорит о кривом диске. Чаще всего причина – разная толщина или неравномерный перенос материала после остановки на горячих тормозах. Даже микроскопическая разница в толщине способна вызвать пульсацию педали. Для диагностики используют микрометр, и если толщина позволяет, диск можно проточить. В противном случае только замена.
1: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
1: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: Ищите выгодные полеты Air Baltic? Начните с приложения Air Baltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Lai kur šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam piens Alma 2,5% 2 litri 1,47 eiro. Un sausmaizīte Selga 200 gramu 1,99 eiro.
3: Top, top, top! Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, lēciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
4: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Узнай вairāk spkc.gov.lv.
5: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, которую построил 50 тысяч больниц для детей. Да. Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило. И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
8: Нужно провести такое вообще...
7: Надо, надо, да, Наташка. Твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, это чем занимается то?
9: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
10: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Дрокс для друзей дружеские цены.
11: Circle K mēs ticam vakariņām brokastīs.
12: Mm.
11: Vai brokastīm vakariņās.
12: Mm.
11: Vai pat vakariņām pusdienās.
12: Mm.
11: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
13: Хорошие цены в магазинах Лац. Свиные сардельки, вареные в натуральной оболочке, 1 килограмм от Forever's, 3 евро и 99 центов. Тушеная капуста «Гардеган» 750 граммов – 1 евро и 69 центов. Крекеры «Петергайлис» – определенные виды – 69 центов. В магазинах «Лац» по всей Латвии.
14: Šovasar Rīgas ganē.

0: Рекламный партнер Топ-Радио.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
2: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Mēs visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājums spēkā no 9. līdz 29. jūlijam. Matu kopšanas līdzekļiem L'Oreal Elsev 45% atlaide. Dušas želejām un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos sejas un ķermeņa kopšanas līdzekļiem Bioderma atlaide līdz 50%. Maxima.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Сайнец из Каздарбиба. Свейцаем.
5: Предложение супервыходных в Лидл с 11 июля. Маленькие

0: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на rdvehicles.lv или в магазинах Verde Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: Verde Electronics. У нас есть вся.
3: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras

0: tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam. Cūgaļa šašliks majonēzes marinādē 800 grami 3,99 €. Armands Rimi karti Ketchups Heinz Original 700 grami 2,59 €. Apelsīnu sula Fanner 2 litri 3,99 €. Rimi.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express Дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней 7 евро. Инструмент Parkside всего за 3 евро. Lidl стоит того.
3: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
4: Veikalos Maxima brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 9. līdz 13. jūlijam. Lasis atdzesēts 7,99 € kilogramā. Cūgaļas tradicionālais šašliks, Kurzemes gaļsaimnieks 1,8 kg 6,99 €. Cepts vai karsti kūpināts vistas giros nākotne 220 gramu 1,99 €. Maxima.
5: Все для красивого и беззаботного лета от Euronix. В июле для круга друзей устройство для приготовления замороженных напитков Ninja Sushi сейчас на 140 евро дешевле. Узнай больше на Euronix.lv.
6: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
7: Вы говорите!

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Visi esam skaisti un skaistums prasa atlaides. Viss skaistumam un higiēnai Maxima skaistuma festivālā. Piedāvājam spēkā no 9. Līdz 29. Jūlijam. Skūšanās līdzekļiem Gillette 40% atlaide. Un tikai 2X un 3X veikalos matu kopšanas līdzekļiem Fino un Cubaki 40% atlaide. Sejas kopšanas līdzekļiem Medicube 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
1: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
3: С 8 по 12 июля в RD Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
2: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
3: RD Electronics. У нас есть все.
4: Утро начинается не с кофе, а...

0: не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну, все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, те, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, который построил 50 тысяч больниц для детей. Да. Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило. И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
1: Нужно провести такое вообще...
0: Да, Наташка. Все, твою фотку надо кому-то показывать людям. Давай, это чем занимается ты?
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ.ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
6: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
7: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
6: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
7: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
8: Предложение супервыходных в Lidl. С 11 июля маленькие сливовидные томаты 500 грамм, евро 49. Филе лосося с кожей 1 килограмм, 10,49. И смесь орехов 200 грамм, евро 99. Lidl. Стоит того.
9: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

0: tīklā. Atbalsta Star FM, Delfis, Jaunsalvē.
1: Lai kurš šovasar dotos uz jūru, laukiem, piknikā vai pie grila, veikali Top ir vasarai pa ceļam. Saulaini, gardi un izdevīgi piedāvājumi visiem vasaras plāniem.
2: No 1. līdz 14. jūlijam Zefīrs Tip Top Marshmallow Barbecue 500 gramu 2,99 € un Sula vai Nektārs Cido 2 veidi 1 litrs 1,39 €.
3: Top, top, top!
4: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
5: С 8 по 12 июля в RD Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
4: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
5: RD Electronics. У нас есть вся.
6: Эй, человек, хорошая новость! Принозоца на грызы вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз – друг домашних животных.
7: Дополнительные скидки в уикенд. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
8: Weekend.lv – лучший выбор в Латвии.
9: Празднуем 30-летие Parkside. Самое время познакомиться с нашими инструментами. С 9 июля пылесос для влажной и сухой уборки 55 евро. Комплект строительных уровней

0: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
1: Mm.
0: Vai brokastīm vakariņās.
1: Mm.
0: Vai pat vakariņām pusdienās.
1: Mm.
0: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
3: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
5: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
7: Евроаптека на твоей стороне, чтобы сэкономить больше. Весь июль жаркие летние скидки до 70%. Приходи и используй возможность сэкономить. Витамин D Valmark Forte 4000 со скидкой 70%. Термальная вода Авене и Неурамед Sleep Forte со скидкой 60%. А Магвит Плюс и масло для душа Биодерма Атодерм всего за полцены. Приходи в Евроаптеку и лови другие жаркие летние скидки. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
8: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
9: Wow!
8: No 7. līdz 13. jūlijam. Mellene spainītī. Well done. 400 gramu, 3,99 eiro. Ar paldies karti. Saldējums Excelence. Ar pekanriekstiem un kļavu sīrupu. 70 gramu, 69 centi. Kaķu barībai. Viskas 50% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
10: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

вижу людей, что засунули в чужой хобот. Пропасть под крылом самолета, впереди горы. Голос срываю в микрофон.

0: говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
4: Все для красивого и беззаботного лета от Euronics. В июле для круга друзей электрическая зубная щетка Philips Sonicare на 23% дешевле. Теперь всего 69 евро. Узнай больше на Euronics.lv.
5: No idejas līdz risinājumam, kas maina pasauli, ir viens solis. Spēr šo soli kopā ar RTU. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU. No idejas līdz pasaulei.
6: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
7: С 8 по 12 июля в Erde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие и компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на Erde Vehicles LV или в магазинах Erde Electronics по всей Латвии.
6: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
7: Erde

0: Electronics. У нас есть вся.
1: Только на этой неделе во всех магазинах Vision Express дни клиентов. Все для твоего зрения со скидкой 40%. Vision Express. Твой эксперт по зрению. Подробнее на visionexpress.lv.
2: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Дрокс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Дрокс. Для друзей дружеские цены.
3: Дополнительные скидки Weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
4: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.
5: Iegūsti vairāk pie Tele2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1099 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcija ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele2.
6: Эй, человек, хорошая новость! Динозоц Анагрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Цена грыз, друг домашний.

0: time favorites. Stop
1: Tavio. Houston. Damn. Yeah, I like that.

0: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
1: Крака!
0: Дил!
2: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
3: Grila sezona ir spilves sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēra pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā vienreiz bija liktenīgā. Paslīdēja kāja, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, saprati tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
6: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
7: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
8: Газон опять превратился в джунгли? Купи страхование жилья ИВ до 10 августа и участвуй в розыгрыше робота-газонокосилки Dreamy. Наслаждайся ощущением безопасности и идеальным газоном. Зайди на ИВ-ЛВ. Страхование ИВ. Номер разрешения лотереи 9064.
9: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
10: Утро начинается не с кофе, а с ним.
11: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, которую построил 50 тысяч больниц для детей.
12: Да.
11: Как вы думаете, чем занимается человек? Ну, это какое-то маничило.
12: Кажется.
11: И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
12: Нужно провести

Повсюду бензин, но ты носишься искрой. Синьорита, изысканность, новую жизнь, одержимость, рвут коготки. Новая искренность, тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Чтобы арбуз был холодным, мороженое не таяло, а напитки приятно освежали.
2: С 8 по 12 июля в Verde Electronics холодильники и морозильники по специальным вау-ценам. Большие компактные, вместительные и экономичные холодильники и морозильники от ведущих брендов по специальным ценам. Найдите свой холодильник на RD Vehicles LV или в магазинах RD Electronics по всей Латвии.
1: Потому что летом хороший холодильник ценится почти так же, как отпуск.
2: RD Electronics. У нас есть вся.
3: Tās bija dikti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas.
5: Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 7. līdz 13. jūlijam sūgaļas karbonāde bez kaula 3,69 € kilogramā. Cāļa fileja sulīgā Rīgas miesnieks fasēta 5,69 € kilogramā. Gazēts dzēriens Coca-Cola vai Sprite 3 veidi 850 ml 79 €. Maxima.
7: Iegūsti vairāk pie Tele 2. Iegādājies Samsung Galaxy S26 Ultra par 1199 eiro un saņem Galaxy Smart Tag 2 dāvanā. Samsung Galaxy A37 5G par 289 eiro. Un īpašais piedāvājums Samsung Galaxy A16 pēc vienu un otru saņem dāvanā tikai par 179 eiro. Izvēlies savu Samsung Galaxy jau tagad. Ienāc Tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 31. jūlijam vai kamēr akcijas ierīces un dāvanas ir pieejamas. Tele 2.
8: Эй, человек, хорошая новость! Рино Зооц Анагрыз вернулся! Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания! Заходи в Дино Зоо или закупись на Дино Зоо ЛБ! Ценогрыз – друг домашних животных!
9: Но идеи слидз рисинаймам, кас майна пасаули, ир венс суолис. Спер шо суоли копар РТУ. Studē inženierzinātnes, augstās tehnoloģijas, dabas zinātnes, sociālās zinātnes un pārvērt idejas attīstībā. Piesakies studijām līdz 20. jūlijam. Plašāka informācija mājaslapā rtu.lv. RTU – no idejas līdz pasaulē.
10: Сосед, встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины – евро 99. И печень трески – евро 79. Мего Драукс – для друзей дружеские цены.
11: Дополнительные скидки в Weekend. Теперь еще больший ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
12: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: Daugavpili aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: Ar tinti var izpausties citur. Bezkredit digitālajā filiālē dokumentus parakstē elektroniski. Ienāc Bezkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна.
6: Все, что я помню.
5: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
7: Kas dara, tiem sanāk. Tele2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
8: Дополнительные скидки в weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
9: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.

0: встречаем выходные! В магазинах Мего до 13 июля особые цены с Мего Драукс. Фарш из свинины евро 99 и печень трески евро 79. Мего Драукс. Для друзей дружеские цены.
1: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
2: Arī tu?
1: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
2: Nekad.
1: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēju distance.
2: Pievienojies!
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подъема.

Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: 99 centi. Утро начинается не с кофе, а с ним.
1: Не может это аргументировать, поэтому вот ссылается просто лишь на фотографию. Ну, посмотрите, ну все же очевидно. Ну, я не могу рассказать подробности, которые я знаю. Ну, по фотке, ну, видно же по фотке. Разным людям показывали фотографию, который построил 50 тысяч больниц для детей.
2: Да.
1: Как вы думаете, чем занимался человек? Ну, это какое-то маничило.
2: Кажется.
1: И люди начинают фантазировать, конечно, тут то же самое.
2: Нужно провести такой вообще...
1: Надо, надо, я... да, Наташка. Все, твою фотку надо кому-то показывать
2: нет,
1: людям. Давай,
2: да,
1: чем занимается ты?
0: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
4: Atlaiž vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
6: Spilva labi, iet kopā.
7: Эй, человек, хорошая новость. Рино Зооцена Ценогрыз вернулся. Весь июль на 1000 популярных товаров цены сгрызаны почти до основания. Заходи в Динозо или закупись на Динозо.лв. Ценогрыз, друг домашний.

0: Черемешкин. Rolife Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буля Цимс АБЦ.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Реклама парадзата. Саймитцкая здоровье с Вейцаем.
0: Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Джемишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 18. 18.

0: Ищите выгодные полеты AirBaltic? Начните с приложения AirBaltic. Бронируйте билеты от 39 евро, управляйте своими путешествиями и копите бонусные пункты. Все в одном месте. Горячие цены мега-распродажи только до 22 июля.
1: Putni ir visiem, a kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.
2: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

United Club Lovers. Presenting new electronic dance music.

хочешь знать, где мы? Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.

0: Дополнительные скидки Weekend. Теперь еще больше ассортимент одежды и обуви со скидками до 50%.
1: Weekend.lv. Лучший выбор в Латвии.